0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 22 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 21, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 19, дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 15, облачно, дожди, грозы. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 12, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

я скромен и красив к тому же. О, красота, голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю,

кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно болен и быть любимым озабочен очень.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Прикубанскому району установили и задержали 34-летнего неоднократно судимого жителя села Дружба, который подозревается в нанесении ножевого ранения 45-летнему односельчанину. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он также привлечен к административной ответственности за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Преступление было совершено 14 мая. Между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом. Раненый был госпитализирован с проникающим ранением в правую плевральную полость. Подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России Карачаевский начато уголовное преследование 23-летнего жителя Тиберды. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Преступление выявили сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков. Оперативники установили, что подозреваемый продал 43-летнему мужчине 14 капсул сильнодействующего вещества за 6 тысяч рублей. В рамках уголовного дела сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Черкесску установили 18-летнего жителя станицы Ессентукская Ставропольского края, который, действуя по указанию дистанционных мошенников, забрал у 70-летнего жителя Карачаева-Черкесии денежные средства в иностранной валюте на общую сумму 2 миллиона 619 тысяч рублей. По предварительным данным, мошенники впервые связались с жертвой 30 апреля. Звонивший представился электриком, сообщил о необходимости замены электросчетчика, для чего взял у пенсионера паспортные данные. 4 мая позвонила женщина, якобы работник МФЦ, и сказала, что преступники взломали его личный кабинет на госуслугах. И банковские счета могут быть использованы для финансирования терроризма, а на него заведут уголовное дело. Собеседница переключила пенсионера на сотрудника Росфинмониторинга. Следуя полученным инструкциям, мужчина собрал имеющиеся дома наличные деньги в иностранной валюте и в установленном месте передал их, якобы для сохранности, незнакомцу, который назвал кодовое слово. Через некоторое время пенсионер понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию. Полицейские разыскали курьера по месту жительства и доставили в полицию. Молодой человек сообщил, что деньги передал другому участнику криминальной схемы в Краснодаре. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В Карачаево-Черкесии дознаватели отдела МВД России по Черкесску в отношении 22-летнего жителя республиканской столицы возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Передача из корыстной заинтересованности электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций». Сотрудниками уголовного розыска МВД по региону установлено, что молодой человек в ноябре передал неизвестному лицу две банковские карты за денежное вознаграждение 5000 рублей. МВД по Карачаево-Черкесии напоминает, передача банковских карт посторонним лицам является серьезным правонарушением, которое может повлечь за собой ответственность за соучастие в преступлениях, включая мошенничество, отмывание денег и незаконные финансовые операции. Полицейские отделы МВД России по Черкесску установили подозреваемого в угоне автомобиля и повреждении имущества. Автомобиль «Лада Приора», припаркованный возле домовладения по улице Демиденко, угнал 32-летний житель села Чапаевское. Мужчина дал признательные показания. По словам подозреваемого, в момент совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения.

и пытался угнать автомобиль, чтобы добраться домой. Также установлено, что мужчина пытался совершить угон автомобиля «Лада Гранта» и автобуса «ПАЗ». Кроме того, он повредил водительскую и заднюю левую пассажирскую двери автомобиля ВАЗ-2110, нанеся по ним удары ногой. Решается вопрос о принятии процессуального решения. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 22 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 21, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 19, дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 15, облачно, дожди, грозы. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 12, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала об одежде казаков, в этом продолжу повествование об одежде казачек. Основой женского костюма была рубаха, которая являлась так же, как и у русских и украинцев, нательной и верхней домашней одеждой. Традиционная кубанская женская рубаха была длинной, с длинными рукавами, с округлым, немного присборенным воротом, иногда с воротником, прямым разрезом и застежкой на пуговицу или завязками. Почти до 30-х годов 20 века рубаха была основной одеждой казачек. В рубахе и юбке женщины выполняли все домашние работы. Девочки в одной рубахе, подпоясанной поясом или бечевкой, ходили до 10-12 лет, а в старину – до самого замужества. Старинной одеждой казачек, надевавшейся на рубаху, была юбка. Юбки шили широкие, в 5-6 полотниц, полок, на вздернутом шнуре – учкуре. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних. Нижние юбки поддевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки. Самая нижняя юбка была обязательно белой. Передник, фартук, завеска не был у кубанских женщин обязательной частью костюма. Его надевали главным образом для работы. Со второй половины 19 века среди кубанских женщин распространяется городская одежда – юбки и кофты из покупных тканей. Такой костюм называли «парочка», если он шился из одного материала. Очень разнообразны были отделки – кружево, оборка, тесьма, шнур. Старинной верхней женской одеждой был зипун, а позднее – кохта – прямоспинная одежда, немного ниже колен, с широкими косыми полами, образующими глубокий запах, без воротника. Эта одежда считалась очень удобной, так как давала возможность выносить ребенка на улицу, не завертывая в одеяло. На Кубани, как и почти везде в России, женщины заплетали волосы в косы и укладывали их на затылке в пучок. Однако здесь не было принято полностью закрывать волосы. Тщательно закрывался только пучок. «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и на двор не выйдет», — говорили на Кубани. Шлычка — это род маленькой шапочки, состоящей из круглого донышка и узкого бортика. Она надевалась на пучок и затягивалась шнурком. На шлычку женщины летом надевали легкие ситцевые или шелковые платки, а зимой – теплые вязаные платки или шали. Девушки зимой носили такие же платки, как и замужние женщины, а летом могли ходить с открытой головой и со спущенной на спину косой, перевязанной лентой. Из украшений самыми распространенными были дешевые бусы и особенно серьги и кольца. Рабочей обувью у женщин, как и у мужчин, были чирики, башмаки, чувяки. Среди женщин было принято носить сапоги. Особенно ценились сапоги из цветного софьяна на каблучках. Позднее праздничной обувью были туфли, ботинки на шнурках и полусапожки. Были и возрастные различия в одежде. Самым красочным и лучшим по качеству материалом был костюм девушек-невест и молодых женщин. К 30-35 годам женщины начинали одеваться в более темную, однотонную одежду упрощенного покроя. Девочки ограничивались одной рубахой, а старухи надевали на нее только юбку. Обеспеченность одеждой членов семьи, независимо от материального состояния, была различной. В первую очередь получали одежду мужчины, особенно служивые казаки, а затем женщины. Девушкам-невестам справляли наряды и приданное. Замужние же женщины, особенно в бедных семьях, иногда в продолжении всей жизни ограничивались своим приданным. Дети получали минимум одежды. В бедных семьях они донашивали старую одежду родителей и старших братьев и сестер. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Черкесске 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске прошел памятный митинг, посвященный 162-й годовщине окончания Кавказской войны. Представители всех народов и конфессий республики собрались вместе, чтобы почтить память павших в годы Кавказской войны. Участники митинга почтили память погибших в ходе Кавказской войны минутой молчания, совершили обряд дуа и молебен, возложили цветы к памятнику жертвам Кавказской войны. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что суровые испытания выпали в тот период на долю черкесов, абазин, ногайцев, казаков и многих других народов. Народы сумели сберечь свое уникальное культурное наследие, традиции и верность историческому решению жить в составе единой России. Сегодня мы должны передать потомкам историческую память и заветы предков, призывавших к согласию и любви к родине. Юбилей отмечает полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, заслуженный юрист Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка. С юбилеем полпреда поздравил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов отметил, что на высоких государственных постах министра юстиции, генерального прокурора России Юрий Яковлевич внес большой

0: Черкесске на базе Центра дополнительного образования детей «Спутник» состоялось торжественное открытие образовательного музейного комплекса «Перекресток эпох». В современном образовательном пространстве дети смогут изучать историю, взаимодействовать с экспонатами, участвовать в лекциях, выставках и исследовательских проектах. Работа музейного комплекса будет строиться по направлениям археология, памятники истории, быт народов и современное развитие Карачаево-Черкесии.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧР-ФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов. Огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наша землячка Марта Волкова завоевала золото чемпионата Европы по армрестлингу среди взрослых в категории на левую руку. Чемпионат проходил в Венгрии. Ранее, также в Венгрии, на первенстве Европы до 23 лет Марта завоевала два золота на левую и правую руку. 35 медалей различного достоинства завоевали легкоатлеты Карачаева-Черкесии на чемпионате и первенствах Северокавказского федерального округа в 5 возрастных категориях. Соревнования прошли в Черкесске и Ставрополе. В копилке нашей сборной 14 золотых и 13 серебряных, а также 8 бронзовых медалей. Тхэквондисты из Черкесска завоевали в составе сборной республики 4 медали на первенстве СКФО, которое прошло в Нальчике, и объединило более 200 спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет. Сборная Карачаева-Черкесии завоевала 9 медалей, и 4 из них на счету воспитанников спортшколы номер 5 Черкесска. Ева Кузнецова завоевала золото, Рамазан Ахмедов – серебро, бронза у Амира Кемрюгова и Рената Абдокова. Тренирует юных призеров Тимур Кемрюгов и Агурлишев Хужев. В Адыгейхабльском районе прошел очередной этап фестиваля «Выбирай спорт». Уже второй раз он собирает в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруко» на яркий праздник юных атлетов, воспитанников спортивных школ и секций района, их тренеров и наставников, почетных гостей фестиваля. В этот раз праздник начался с торжественного парада юных спортсменов Адыгейхабльского района и их показательных выступлений. Далее на фестивале лучших тренеров, внесших вклад в подготовку будущих чемпионов и самих юных спортсменов, которые достигли определенных побед, отметили почетными грамотами регионального отделения «Единой России», Минспорта и администрации Адыгейхабльского района. Эстафету проведения фестиваля передали Черкесску. Спортивно-патриотический фестиваль «Выбирай спорт» проходит в нашей республике в рамках реализации проекта «Детский спорт Единой России». И по традиции охватит все городские округа и районы. Определен состав российской сборной по вольной борьбе на первенство Европы Ю-15, который пройдет в Самокове, Болгария, с 22 по 24 мая. В составе сборной России выступает спортсмен из Карачаева-Черкесии Аслан Хаджимустафов. Он борется в категории 85 килограммов. Боксеры городской спортивной школы номер 4 Черкесска завоевали 3 медали на межрегиональных соревнованиях по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Это второй этап 13-й летней спартакиады учащихся России. Соревнования проходили в Ставрополе с участием лучших спортсменов Северного Кавказа. Золото завоевал наш земляк Денислам Казбаев, бронзу Давид Середин и Ислам Байрамуков. Победители получили право выступить в финале 13-й летней спартакиады учащихся России по боксу, который будет проходить в Сыктывкаре в конце июня. Напомним, что спартакиада учащихся проходит раз в 4 года. Тренируют наших боксеров Арсен Чекунов и Альберт Джандубаев. В Ростове-на-Дону завершилось первенство Северокавказского и Южного федеральных округов по спортивной гимнастике. Представители Карачаева-Черкесии завоевали 2 путевки на первенство России и показали высокие результаты. Даниил Агамян стал победителем многоборья, завоевав 1 золотую, а также 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на отдельных видах программы. Амадей Малхозов завоевал бронзу в многоборье, а также 2 серебряные и 3 бронзовые медали в отдельных видах программы. Спортсмены тренируются под руководством тренеров Александра Чернова и Романа Кячева. Желаем ребятам удачи на первенстве России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: в Зеленчукской, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В Черкесске прошел памятный митинг, посвященный 162-й годовщине окончания Кавказской войны. Представители всех народов и конфессий республики собрались вместе, чтобы почтить память павших в годы Кавказской войны. Участники митинга почтили память погибших в ходе Кавказской войны минутой молчания, совершили обряд дуа и молебен, возложили цветы к памятнику жертвам Кавказской войны. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что суровые испытания выпали в тот период на долю черкесов, абазин, нагайцев, казаков и многих других народов. Народы сумели сберечь свое уникальное культурное наследие, традиции и верность историческому решению жить в составе единой России. Сегодня мы должны передать потомкам историческую память и заветы предков, призывавших к согласию и любви к родине. Юбилей отмечает полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, заслуженный юрист Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка. С юбилеем полпреда поздравил в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов отметил, что на высоких государственных постах министра юстиции, генерального прокурора России Юрий Яковлевич внес большой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, в обеспечении прав и свобод граждан. Сегодня способности Юрия Яковлевича направлены на реализацию национальных проектов, экономическое развитие, поддержку военнослужащих в зоне СВО, укрепление межнационального мира и стабильности на Северном Кавказе. Отдельно Тимрезов поблагодарил полпреда за всестороннюю поддержку Карачаево-Черкесии, за содействие в реализации значимых социальных и инфраструктурных проектов. Он пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во благо Отечества.

0: 5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 22 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 21, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11 ночью, днем до плюс 19, дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 15, облачно, дожди, грозы. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 12, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: «Маяки 5».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: в Усть-Джигуте 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в поселке Мамед-Кала осмотрел пострадавшие от паводка улицы, проверил ход восстановительных работ и поговорил с местными жителями. В поездке его сопровождали заместитель генерального прокурора России Сергей Бажутов, премьер-министр Магомед Рамазанов, глава муниципалитета Эльман Алахвердиев. Добавим, что более 21 тысячи пострадавших в результате подтоплений в Дагестане уже получили финансовую помощь в размере 819 миллионов рублей. Ингушетия. Ингушское отделение Союза театральных деятелей России подготовило спектакль-концерт, приуроченный к 150-летию организации и посвященный участникам специальной военной операции. Проект обращается к теме исторической памяти, продолжения фронтовых традиций и воспитания молодежи на примерах подлинного мужества. В программе прозвучат легендарные военные песни «Журавли», «День Победы», «Темная ночь». Зрители услышат стихотворения Александра Твардовского, Константина Симонова, Анны Ахматовой, Джамаладдина Яндиева, Саида Чахкиева и Ахмеда Бокова. Будут показаны видеоролики из военной хроники периода Великой Отечественной и специальной военной операции, воспоминания бойцов, их родных и земляков. Кабардино-Балкария. Объект культурного наследия, дом в Нальчике, в котором в 20-х годах 20 века жили соратники Ленина, супруги Лепешинские, передадут общественной организации, которая восстановит его к 2030 году. Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Сохранение культуры народов Северного Кавказа «Исток» безвозмездно проведет работы по реставрации исторического объекта, чтобы в дальнейшем приспособить его к использованию в качестве культурного объекта. Карачаево-Черкесия. Свыше 1 миллиона туристов посетили горнолыжный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии за прошлый год. Об этом сообщил журналистам генеральный директор курорта Роман Киранчук. Он уточнил, что численность гостей составила 1 миллион 74 274. Уже в этом году с января по 11 мая курорт Архыз посетили 661 тысяча гостей. Северная Осетия. Более 35 тысяч туристов посетили курорт Мамисон в Северной Осетии в первый сезон после открытия. Об этом сообщается на страницах курорта в социальных сетях. Зимний сезон продлился 132 дня, почти

Он отметил, что в Ставропольском крае развернута комплексная поддержка участников СВО и их близких. В том числе стараются приложить максимум усилий, чтобы помочь восстановить ребятам здоровье после ранений. В этом помогают программы медицинской реабилитации. Помощь в том числе оказывается пациентам с нарушениями функций нервной и костно-мышечной систем. Чечня. Железнодорожный вокзал Грозного стал первым объектом пассажирской инфраструктуры в России, получившим сертификат соответствия стандартам халяль Духовного управления мусульман России. Об этом сообщает сайт РЖД. Вокзал Грозного был открыт ровно год назад и уже стал одной из визитных карточек региона, а также популярным объектом среди туристов. Он не имеет аналогов в России по планировочным и инженерным решениям. Также здесь есть все самые современные сервисы и услуги. Инфраструктура вокзала полностью адаптирована для маломобильных граждан. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: точки 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Кибер-Де, 11:00.
1: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186 09 99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: его.
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наша землячка Марта Волкова завоевала золото чемпионата Европы по армрестлингу среди взрослых в категории на левую руку. Чемпионат проходил в Венгрии. Ранее также в Венгрии на первенстве Европы до 23 лет Марта завоевала два золота на левую и правую руку. 35 медалей различного достоинства завоевали легкоатлеты Карачаева-Черкесии на чемпионате и первенствах Северокавказского федерального округа в 5 возрастных категориях. Соревнования прошли в Черкесске и Ставрополе. В копилке нашей сборной 14 золотых и 13 серебряных, а также 8 бронзовых медалей. Тхэквондисты из Черкесска завоевали в составе сборной республики 4 медали на первенстве СКФО, которое прошло в Нальчике, и объединило более 200 спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет. Сборная Карачаева-Черкесии завоевала 9 медалей, и 4 из них на счету воспитанников спортшколы номер 5 Черкесска. Ева Кузнецова завоевала золото, Рамазан Ахмедов – серебро, бронза у Амира Кемрюгова и Рената Абдокова. Тренируют юных призеров Тимур Кемрюгов и Агурлишев Хужев. В Адыгейхабльском районе прошел очередной этап фестиваля «Выбирай спорт». Уже второй раз он собирает в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруко» на яркий праздник юных атлетов, воспитанников спортивных школ и секций района, их тренеров и наставников, почетных гостей фестиваля. В этот раз праздник начался с торжественного парада юных спортсменов Адыгейхабльского района и их показательных выступлений. Далее на фестивале лучших тренеров, внесших вклад в подготовку будущих чемпионов, и самих юных спортсменов, которые достигли определенных побед, отметили почетными грамотами регионального отделения «Единой России», Минспорта и администрации Адыгейхабльского района. Эстафету проведения фестиваля передали Черкесску. Спортивно-патриотический фестиваль «Выбирай спорт» проходит в нашей республике в рамках реализации проекта «Детский спорт Единой России». И по традиции охватит все городские округа и районы. Определен состав российской сборной по вольной борьбе на первенство Европы Ю-15, который пройдет в Самокове, Болгария, с 22 по 24 мая. В составе сборной России выступает спортсмен из Карачаева-Черкесии Аслан Хаджимустафов. Он борется в категории 85 килограммов. Боксеры городской спортивной школы номер 4 Черкесска завоевали 3 медали на межрегиональных соревнованиях по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Это второй этап 13-й летней спартакиады учащихся России. Соревнования проходили в Ставрополе с участием лучших спортсменов Северного Кавказа. Золото завоевал наш земляк Денислам Казбаев, бронзу Давид Середин и Ислам Байрамуков. Победители получили право выступить в финале 13-й летней спартакиады учащихся России по боксу, который будет проходить в Сыктывкаре в конце июня. Напомним, что спартакиада учащихся проходит раз в 4 года. Тренируют наших боксеров Арсен Чекунов и Альберт Джандубаев. В Ростове-на-Дону завершилось первенство Северокавказского и Южного федеральных округов по спортивной гимнастике. Представители Карачаева-Черкесии завоевали 2 путевки на первенство России и показали высокие результаты. Даниил Агамян стал победителем многоборья, завоевав 1 золотую, а также 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на отдельных видах программы. Амадей Малхозов завоевал бронзу в многоборье, а также 2 серебряные и 3 бронзовые медали в отдельных видах программы. Спортсмены тренируются под руководством тренеров Александра Чернова и Романа Кячева. Желаем ребятам удачи на первенстве России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 101.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: В Учкекене полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в Максе посвятил пост годовщине подвига Героя России Канамата Баташева. Сегодня ровно 4 года подвигу, который вошел в школьные учебники по истории и на примере которого будут учиться миллионы детей по всей стране. В этот день героически погиб наш земляк, генерал-майор авиации Канамат Хусеевич Баташев. В самом начале спецоперации 63-летний генерал мог продолжать готовить пилотов в тылу, но выбрал путь боевого офицера и добровольцем ушел на фронт. За месяц службы наш земляк совершил 35 боевых вылетов, уничтожил 160 наземных целей. В тот трагический день Канамат возвращался после успешного задания. Узнав, что российская штурмовая группа попала в окружение, он, не раздумывая, развернул истребитель, разорвал огневой мешок противника. Штурмовики вышли из-под огня, но сам Канамат из этого боя уже не вернулся. Вечная память герою России, славному сыну Карачаево-Черкесии. Законопроект о выплатах многодетным семьям рассмотрен на 22-й экстренной сессии Народного собрания Карачаево-Черкесии. Проект закона разработан во исполнении поручения президента России. Законопроектом предлагается сохранить право малообеспеченных многодетных семей на получение ежемесячного пособия при незначительном превышении максимум на 10% среднедушевого дохода над величиной прожиточного минимума в республике. Размер ежемесячного пособия будет составлять 50% величины прожиточного минимума для детей. Это 8634 рубля 50 копеек. Указанное правило применяется в отношении многодетных семей с детьми до 17 лет. В Прикубанском районе состоялся региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0» среди средней возрастной группы. Игра проводится среди школьников с целью воспитания патриотизма и навыков безопасности. Команды со всей республики состязались в 8 испытаниях – от тактической и строевой подготовки до пулевой стрельбы и интеллектуального состязания. Победителем стала команда спецназ из школы поселка Мичуринский Прикубанского района. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. В срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 20 23.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: проходит монотонно. Слова скопились горле кома.
1: КЧР ФМ 104.5, Карачаевск.

0: 104.5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тонула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наша землячка Марта Волкова завоевала золото чемпионата Европы по армрестлингу среди взрослых в категории на левую руку. Чемпионат проходил в Венгрии. Ранее, также в Венгрии, на первенстве Европы до 23 лет Марта завоевала 2 золота на левую и правую руку. 35 медалей различного достоинства завоевали легкоатлеты Карачаева-Черкесии на чемпионате и первенствах Северокавказского федерального округа в 5 возрастных категориях. Соревнования прошли в Черкесске и Ставрополе. В копилке нашей сборной 14 золотых и 13 серебряных, а также 8 бронзовых медалей. Тхэквондисты из Черкесска завоевали в составе сборной республики 4 медали на первенстве СКФО, которое прошло в Нальчике, и объединило более 200 спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет. Сборная Карачаева-Черкесии завоевала 9 медалей, 4 из них на счету воспитанников спортшколы номер 5 Черкесска. Ева Кузнецова завоевала золото, Рамазан Ахмедов – серебро, бронза у Амира Кимрюгова и Рената Абдокова. Тренирует юных призеров Тимур Кимрюгов и Агурлишев Хужев. В Адыгейхабльском районе прошел очередной этап фестиваля «Выбирай спорт». Уже второй раз он собирает в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруко» на яркий праздник юных атлетов, воспитанников спортивных школ и секций района, их тренеров и наставников, почетных гостей фестиваля. В этот раз праздник начался с торжественного парада юных спортсменов Адыгейхабльского района и их показательных выступлений. Далее на фестивале лучших тренеров, внесших вклад в подготовку будущих чемпионов и самих юных спортсменов, которые достигли определенных побед, отметили почетными грамотами регионального отделения «Единой России», Минспорта и администрации Адыгейхабльского района. Эстафету проведения фестиваля передали Черкесску. Спортивно-патриотический фестиваль «Выбирай спорт» проходит в нашей республике в рамках реализации проекта «Детский спорт Единой России». И по традиции охватит все городские округа и районы. Определен состав российской сборной по вольной борьбе на первенство Европы Ю-15, который пройдет в Самокове, Болгария, с 22 по 24 мая. В составе сборной России выступает спортсмен из Карачаева-Черкесии Аслан Хаджимустафов. Он борется в категории 85 килограммов. Боксеры городской спортивной школы номер 4 Черкесска завоевали 3 медали на межрегиональных соревнованиях по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Это второй этап 13-й летней спартакиады учащихся России. Соревнования проходили в Ставрополе с участием лучших спортсменов Северного Кавказа. Золото завоевал наш земляк Денислам Казбаев, бронзу Давид Середин и Ислам Байрамуков. Победители получили право выступить в финале 13-й летней спартакиады учащихся России по боксу, который будет проходить в Сыктывкаре в конце июня. Напомним, что спартакиада учащихся проходит раз в 4 года. Тренируют наших боксеров Арсен Чекунов и Альберт Джандубаев. В Ростове-на-Дону завершилось первенство Северокавказского и Южного федеральных округов по спортивной гимнастике. Представители Карачаева-Черкесии завоевали 2 путевки на первенство России и показали высокие результаты. Даниил Агамян стал победителем многоборья, завоевав 1 золотое, а также 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на отдельных видах программы. Амадей Малхозов завоевал бронзу в многоборье, а также 2 серебряные и 3 бронзовые медали в отдельных видах программы. Спортсмены тренируются под руководством тренеров Александра Чернова и Романа Кячева. Желаем ребятам удачи на первенстве России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: «Маяки 5». Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала об одежде казаков, в этом продолжу повествование об одежде казачек. Основой женского костюма была рубаха, которая являлась так же, как и у русских и украинцев, нательной и верхней домашней одеждой. Традиционная кубанская женская рубаха была длинной, с длинными рукавами, с округлым, немного присборенным воротом, иногда с воротником, прямым разрезом и застежкой на пуговицу или завязками. Почти до 30-х годов 20 века рубаха была основной одеждой казачек. В рубахе и юбке женщины выполняли все домашние работы. Девочки в одной рубахе, подпоясанной поясом или бечевкой, ходили до 10-12 лет, а в старину – до самого замужества. Старинной одеждой казачек, надевавшейся на рубаху, была юбка. Юбки шили широкие, в 5-6 полотниц, полок, на вздернутом шнуре – учкуре. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних. Нижние юбки поддевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки. Самая нижняя юбка была обязательно белой. Передник, фартук, завеска не был у кубанских женщин обязательной частью костюма. Его надевали главным образом для работы. Со второй половины 19 века среди кубанских женщин распространяется городская одежда – юбки и кофты из покупных тканей. Такой костюм называли «парочка», если он шился из одного материала. Очень разнообразны были отделки – кружево, оборка, тесьма, шнур. Старинной верхней женской одеждой был зипун, а позднее – кохта – прямоспинная одежда, немного ниже колен, с широкими косыми полами, образующими глубокий запах, без воротника. Эта одежда считалась очень удобной, так как давала возможность выносить ребенка на улицу, не завертывая в одеяло. На Кубани, как и почти везде в России, женщины заплетали волосы в косы и укладывали их на затылке в пучок. Однако здесь не было принято полностью закрывать волосы. Тщательно закрывался только пучок. «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и на двор не выйдет», — говорили на Кубани. Шлычка — это род маленькой шапочки, состоящей из круглого донышка и узкого бортика. Она надевалась на пучок и затягивалась шнурком. На шлычку женщины летом надевали легкие ситцевые или шелковые платки, а зимой – теплые вязаные платки или шали. Девушки зимой носили такие же платки, как и замужние женщины, а летом могли ходить с открытой головой и со спущенной на спину косой, перевязанной лентой. Из украшений самыми распространенными были дешевые бусы и особенно серьги и кольца. Рабочей обувью у женщин, как и у мужчин, были чирики, башмаки, чувяки. Среди женщин было принято носить сапоги. Особенно ценились сапоги из цветного софьяна на каблучках. Позднее праздничной обувью были туфли, ботинки на шнурках и полусапожки. Были и возрастные различия в одежде. Самым красочным и лучшим по качеству материалом был костюм девушек-невест и молодых женщин. К 30-35 годам женщины начинали одеваться в более темную, однотонную одежду упрощенного покроя. Девочки ограничивались одной рубахой, а старухи надевали на нее только юбку. Обеспеченность одеждой членов семьи, независимо от материального состояния, была различной. В первую очередь получали одежду мужчины, особенно служивые казаки, а затем женщины. Девушкам-невестам справляли наряды и приданные. Замужние же женщины, особенно в бедных семьях, иногда в продолжении всей жизни ограничивались своим приданным. Дети получали минимум одежды. В бедных семьях они донашивали старую одежду родителей и старших братьев и сестер. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых радиовстреч!

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С пятницей вас. Последний рабочий день на этой неделе для многих, но для кого нет, вам силы терпения. Наша радиостанция готова поддержать вас и выходные, да и вообще, в принципе, круглосуточно и круглогодично. Меня зовут Анна Гончарова. В ближайший час буду вместе с вами. Будем знакомиться с новостями, анонсируем интересные и яркие события, которые будут происходить в регионе в ближайшие дни. Ну и, конечно, побеседуем на важную, интересную, актуальную тему. Друзья, как всегда, информационный выпуск. Мы начинаем с новостей, что важного и интересного происходит в регионе или касается нашей республики. Об этом в самом начале программы. Друзья, страшная трагедия произошла сегодня с утра в Старобельском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Это наш побратим и подшефная территория. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета. В момент атаки внутри находились дети в возрасте от 14 до 18 лет. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что по имеющейся информации 35 детей получили ранения. Им оказывается необходима медицинская помощь. Спасатели продолжают разбор завалов. Троих уже удалось поднять на поверхность. Под завалами еще находятся дети. Ведутся поисково-спасательные работы. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что нашу республику и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. И мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаева-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Наш регион также готов оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, оказать гуманитарную, медицинскую и организационную поддержку. Соответствующие поручения правительству Карачаева-Черкесии уже даны. Рашид Тимрезов выразил слова поддержки главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику и главе муниципального образования Старобельского муниципального округа Владимиру Черневу. Пострадавшим детям, их родным и близким. Это чудовищное преступление против мирных жителей и детей не может иметь оправдания, подчеркнул Тимрезов. Глава Карачаева-Черкесии на своей странице в мессенджере «Макс» посвятил пост годовщине подвига нашего земляка, героя России, Каномата Баташева. Он отметил, что сегодня ровно 4 года с момента совершения того подвига, который уже вошел в школьные учебники по истории и на примере которого будут учиться миллионы детей по всей стране. В этот день, 22 мая 2022 года, героически погиб наш земляк, генерал-майор авиации Каномат Хусеевич Баташев. Когда началась специальная операция, 63-летний генерал мог оставаться в тылу и продолжать готовить пилотов, но выбрал путь боевого офицера и добровольцем ушел на фронт. За месяц службы в зоне СВО генерал-майор совершил 35 боевых вылетов, уничтожил 160 наземных целей. В тот трагический день Каномат Баташев возвращался после успешного задания. Узнав, что российская штурмовая группа попала в окружение, он, не раздумывая, развернул свой истребитель. Точными ударами Баташев разорвал огневой мешок противника, и штурмовики вышли из-под огня. Сам Каномат из того боя уже не вернулся. Каномат Баташев остался лучшим до самого конца и навсегда вписал свое имя в историю Отечества. Вечная память герою России, славному сыну Карачаева-Черкесии. К другим новостям. Законопроект о выплатах многодетным семьям рассмотрен на 22-й экстренной сессии Народного собрания Карачаева-Черкесии накануне. Был рассмотрен и одобрен проект закона о внесении изменений в республиканский закон о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка и передаче полномочий по назначению и осуществлению выплаты ежемесячного пособия Фонду пенсионного и социального страхования России. Проект закона разработан во исполнение поручения президента России. Предполагается сохранить право малообеспеченных многодетных семей на получение ежемесячного пособия на детей при незначительном превышении максимум на 10% среднедушевого дохода над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленного в республике. Размер ежемесячного пособия будет составлять 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленного в республике. Сейчас это 8634 рубля 50 копеек. Указанное правило будет применяться в отношении многодетных семей с детьми в возрасте до 17 лет включительно.
На Кавказском инвестиционном форуме накануне состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато» с общим объемом инвестиций, который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Инвестпроект будет реализован в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альто», рассчитанный на 332 номера площадью от 25 до 70 квадратных метров, станет украшением Домбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта

Российский с отделением движения первых, юнармией, центром «Авангард» при поддержке Министерства молодежи. Победителем республиканского этапа игры «Зорница» в этот раз стала команда «Спецназ» из школы поселка Мичуринский Прикубанского района. Эта же команда стала победителем конкурса зрительских симпатий. В преддверии празднования Курбан-Байрама имам соборной мечети Черкесска Денислам Хаджи Семенов обратился к жителям и гостям столицы с важным призывом соблюдать меры предосторожности в праздничные дни. Он настоятельно рекомендовал неукоснительно следовать правилам безопасности, поддерживать общественный порядок и соблюдать установленные санитарные нормы на специально отведенных площадках для жертвоприношения. Для удобства верующих, напомним, официальные места для проведения обряда жертвоприношения будут организованы по следующим адресам в Черкесске. Это проспект Ленина, территория бывшего авторынка, проспект Ленина 523, напротив въезда в село Знаменка, улица Демиденко 173, это конечная троллейбусная остановка, и по улице Шоссейная 14. Напомню, в период празднования Курбан-Байрама с 27 по 29 мая забой и продажа жертвенных животных будут осуществляться в этих точках ежедневно с 8 до 18 часов. Джефф Монсон и Александр Легков посетят Карачаево-Черкесию. Известные спортсмены станут гостями просветительского проекта Российского общества знания в Черкесске. 29 мая пройдет мероприятие. Гостями станут, напомню, обладатель золотой и серебряной медали Олимпийских игр в Сочи Александр Легков и чемпион мира по джиу-джитсу, бывший боец UFC, доктор наук по психологии Иллинойского университета, депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон. Спикеры обсудят с молодежью тему патриотизма, единства народов и роли России в современном мире, а также поделятся личными историями. Мероприятие пройдет на площадке Северокавказской государственной академии. Друзья, уже завтра в живописном ауле Верхняя Теберда пройдет праздник, посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа. Главное событие – абсолютный чемпионат по национальной борьбе на поясах «Тутуш». Призовой фонд – 1 миллион рублей. Также пройдут скачки. Призовой фонд – 500 тысяч рублей. В праздничной программе – большой концерт с участием звезд Северного Кавказа, народные игры, спортивные состязания и конкурсы, выставка уникальных изделий народных умельцев, этнодеревня Карачаевское подворье, где можно будет попробовать национальные блюда и напитки. Но красивым финалом праздника станет большой алан-той. Итак, Верхняя Теберда уже завтра ждет гостей. Друзья, напомним, в Карачаево-Черкесии сохраняется штормовое предупреждение. Это комплекс неблагоприятных условий прогнозируется. Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход селей малого объема. Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует быть бдительными, осторожными, соблюдать основные правила безопасности. Друзья, ну анонс еще одного культурного мероприятия проанонсирую, но я думаю, что многие уже знают. Сегодня вечером в Черкесске состоится концерт артиста, которого любят не только на Северном Кавказе, но и далеко за пределами. Заслуженный артист не только Республики Дагестан, но и Карачаево-Черкесии и ряда других субъектов. Ринат Каримов приезжает. Ну а мы, те, кто сегодня не попадает на концерт, с удовольствием послушаем его великолепный голос прямо сейчас, а дальше беседа.

0: Друзья, мы переходим к обсуждению, точнее, к беседе в нашей эфирной студии. И, как всегда, в начале профильных выпусков я хочу пожелать каждому нашему радиослушателю крепчайшего здоровья и долгих лет активной, продуктивной жизни. Чтобы это стало возможным, конечно же, нужно обращать пристальное внимание на свое здоровье, на образ жизни и не допускать развития различных заболеваний. Ну, а если вдруг беда случилась, конечно же, своевременно обращаться к врачу. Еженедельно в этой эфирной студии мы встречаемся с представителями медицинского сообщества, обсуждаем различные аспекты нашего с вами здоровья. И на этой неделе, с 18 по 24 мая, Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило неделю профилактики заболеваний эндокринной системы. Эта неделя объявлена в честь Всемирного дня щитовидной железы. 25 мая этот день отмечается. Ну и подробнее о заболеваниях данной сферы нашим слушателям будет рассказывать врач-эндокринолог Карачаево-Черкесского республиканского эндокринологического диспансера Мира Зурабовна Дугужева. Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Доктор, спасибо, что пришли. Нашим радиослушателям хочу напомнить, что все вопросы вы можете, конечно же, задать в профильном учреждении доктору на приеме. Ну, а если есть какие-то общие более-менее вопросы, мы готовы ответить на них в рамках прямого эфира. Пишите на номер в WhatsApp, точнее, на нашу страницу в WhatsApp, КЧРФМ. Подписывайтесь, кстати, много интересной полезной информации. И все наши эфиры с участием гостей в записи тоже доступны. Ну что, друзья, неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Доктор, давайте, наверное, начнем вообще с самой эндокринной системы. Я вот посмотрела, что в последние годы частота эндокринных заболеваний растет, и это касается заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета и еще целого ряда нарушений. То есть получается, конечно, есть повод обратить внимание на нашу с вами эндокринную систему. Что это за система, да? То есть, получается, если сердечно-сосудистая, понятно, что сердце и сосуды. А что за эндокринная система, что включает и какие самые частые патологии есть?
1: Да, к сожалению, вы правы. Частота заболеваний эндокринной системы растет с каждым днем. Мы это видим ежедневно на приеме. Количество пациентов увеличивается. Ну, естественно, самым распространенным заболеванием является сахарный диабет. Но заболевания щитовидной железы тоже набирают обороты в последнее время. Ну, так как эта неделя у нас больше недели щитовидной железы, поэтому сегодня, наверное, поговорим больше о заболеваниях щитовидной железы и о профилактике.
0: Ну, кстати, с вашими коллегами в тематическую неделю профилактики сахарного диабета мы тоже встречаемся и тоже подробно беседуем и рассказываем. Хорошо, давайте про щитовидную железу. Что это за железа такая, да, многие сейчас об этом говорят. Сейчас, кстати, вот какой-то бум, скажем так, да, среди людей, которые следят за своим здоровьем, все проверяют гормоны щитовидной железы, если вот вдруг полнеют, худеют, плохо себя чувствуют, вялые, апатичные, сразу у них подозрение на щитовидную железу. Очень много внимания, да, то есть, видимо, в связи с тем, что и уровень заболеваемости эндокринной растет. Что вообще за орган такой, щитовидная железа, за какие функции отвечает?
1: Щитовидная железа – это небольшой орган, он расположен на передней поверхности шеи, но несмотря на то, что он небольшого размера, на самом деле играет огромную роль в работе всего организма. Гормоны щитовидной железы, они влияют, как вы уже сказали, на обмен веществ, на работу сердца, на работу нервной системы, на уровень энергии, настроение, сон, в целом самочувствие человека, ну и в том числе, конечно, на массу тела. Ну, к сожалению, сейчас достаточно часто встречаются заболевания щитовидной железы, особенно у женщин. Причинами являются, основная причина – это недостаток йода, особенно у нас в регионе, мы эндемичный по зобу регион.
0: То есть, получается, у нас в природе, да, скажем так, в воде, в продуктах, в пище недостаточно йода, поэтому, в принципе, у нас риски достаточно высокие у всех, кто здесь живет.
1: Да, в принципе, у всех жителей нашего региона. Ну, естественно, это хронический стресс, является причиной многих заболеваний, щитовидная железа здесь не исключение. Наследственная предрасположенность играет роль, гормональные изменения, аутоиммунные заболевания. Но здесь важно обращать внимание именно на так называемые сигналы организма. То есть у заболеваний щитовидной железы есть свои симптомы. Да, возможно, они не специфические, то есть это не какие-то явные симптомы, которые нам сразу укажут, что проблема именно щитовидной железы.
0: Но если, например, боль в глазах, это понятно, что что-то с глазами, да, или боль в области сердца, это, скорее всего, сердце, то щитовидной железой вот такого конкретного симптома нет. То есть прям сама щитовидная железа не болит.
1: Да, она не болит, если можно так выразиться, и симптомы не специфические, и человек сразу не подумает, что у него, возможно, есть проблемы с щитовидной железой, и нужно обратиться к эндокринологу для того, чтобы проверить. То есть, если мы говорим про сниженную функцию щитовидной железы, гипотиреоз, здесь симптомы – это общая слабость, это нарушение сна, зябкость, то есть человеку постоянно холодно, выпадение волос, быстрая утомляемость, то есть это такие симптомы, которые, в принципе, человек может просто списать на хроническую усталость, на стресс и не подумать сразу, что
0: ну
1: это...
0: Ну или на сезонные какие-то, да, вещи, да, там весенний авитаминоз, или переболел там чем-то другим, и вот, собственно говоря, дальше, то есть получается выпадение волос, слабость, нарушение сна, ничего такого конкретного.
1: Прям. Да. Угу. Ну, у гиперфункции щитовидной железы, это тиреотоксикоз, здесь, конечно, более явные причины. Ну, если человек все-таки обратится к врачу, любой эндокринолог, он чуть ли не с первого взгляда поймет, что...
0: То есть, когда повышенная функция, да, да, вот эта базедова болезнь, да, да, в, да, школьных учебниках, здесь когда характерное явные выражение лица, увеличенные глазные яблоки, да, то есть такой какой-то взгляд специфичный, человека, то есть, ну, так видно,
1: того,
0: даже внешне,
1: увеличились
0: визуально
1: глаза, и уже эндокринная офтальмопатия именно развилась, должно пройти какое-то время. Не обязательно, что будет тиреотоксикоз с эндокринной офтальмопатией, но таких пациентов видно, они раздраженные, они, у них тремор верхней конечности, у них очень сильное сердцебиение. Очень часто, кстати, пациентов для исключения именно гиперфункции щитовидной железы направляют кардиологи к нам. И чаще всего такие пациенты обращаются к врачу, потому что они начинают очень сильно и резко терять вес.
0: Вот такие характерные признаки. Да. Скажите, вот в последние годы активно популяризируют диспансеризацию. С диспансеризацией пациенты приходят к вам?
1: Да, пациенты приходят в диспансеризацию, но это больше связано именно с сахарным диабетом, потому что гормоны щитовидной железы, насколько я знаю, они не входят в
0: общую
1: диспансеризацию. Да.
0: Но все равно есть какие-то симптомы, которые могут насторожить терапевта, и он назначает дополнительные исследования, в ходе которых вот патологии именно щитовидной железы, в том числе или других эндокринных систем, органов можно выявить, собственно говоря.
1: Да, в этом плане, да, терапевта очень часто направляют, то есть, ну, если человек не знает, что ему нужно обратиться именно к эндокринологу, если ему, может быть, даже в голову не придет, что это, возможно, эндокринное заболевание.
0: То есть он может обращаться к кому угодно, к терапевту, кардиологу, да, психологу, психиатру,
1: дальше
0: кому
1: уже
0: угодно.
1: Коллеги направляют к более узкопрофильным специалистам, мы уже дальше разбираемся.
0: Хорошо, друзья, но это очень важно, да, вот щитовидная железа, как говорят, маленькая, да, удаленькая, много сразу функций и много симптомов, которые могут натолкнуть. Но все-таки, если вас хотя бы что-то беспокоит, да, вот доктор называет какие-то общие симптомы, если хотя бы какие-то симптомы не дают вам покоя, да, если длительное время, обращайтесь к врачу, да, начинайте с терапевта. Я так понимаю, что к эндокринологу надо попадать уже по специальному направлению. Первый шаг – это поход к терапевту, да, на профосмотр, на диспансеризацию. И терапевт уже тогда направляет, если видит профиль эндокринологический, терапевт уже как бы направляет к тому специалисту, которому необходимо.
1: Да, это если что-то беспокоит, но щитовидная железа, она же не всегда беспокоит. То есть чаще всего, особенно если нет нарушения функции, но есть, например, узловой зоб, а у нас в регионе практически, ну, у каждого второго или каждого третьего есть узловые образования в щитовидной железе.
0: Но не всегда они какие-то злокачественные.
1: Далеко не всегда. Даже чаще всего они обычные доброкачественные узлы, которые требуют только лишь наблюдения, но в любом случае хотя бы раз в год я рекомендовала бы, чтобы каждый человек делал УЗИ щитовидной железы и сдавал ТТГ.
0: То есть это все сложно. Можно сдать бесплатно совершенно,
1: абсолютно,
0: друзья. Мы
1: верно.
0: Вот об этом будем говорить, да. Очень часто люди говорят, что у меня нет времени и нет финансовых средств на это. Но есть же профильное учреждение, друзья, где вы можете пройти обследование совершенно бесплатно. Вот об этом тоже забывать не стоит. Сейчас, ну, модно, да, стало проходить чекапы, проверять свое здоровье в коммерческих клиниках. Но я думаю, что, ну, наверное, плохого здесь тоже ничего нет. Каждый имеет право выбирать медучреждение, да, по своим интересам, запросам, но всегда есть возможность воспользоваться программой обязательного медицинского страхования, прийти в республиканский эндокринологический диспансер, обратиться на прием и пройти собственное исследование. И то же самое УЗИ щитовидной железы и гормоны ТТГ проверить, собственно говоря, здесь же совершенно бесплатно и очень быстро и комфортно. Кстати, друзья, медучреждение в самом центре Черкесска, в историческом сердце, и добраться удобно, и на прием записаться удобно. Доктор, адрес помните?
1: Комсомольская 40.
0: Комсомольская 40, это вот этот пятачок между Домом правительства и рядом с Никольской церковью, дом пионеров, дом детского творчества, да, сейчас как-то интересно называется, сейчас сразу не вспомнит. В общем, Комсомольская напротив старого военкомата, друзья, место прежнее, но медучреждение уже совершенно другое. В последние годы достаточно хорошо модернизировано, да, профильные медицинские программы, региональная программа модернизации, и, конечно же, национальные проекты делают свое дело. Оснащение, ремонт, все по высшему классу. Поэтому никаких проблем с обследованием, с посещением эндокринолога быть не должно. Итак, доктор, вот когда обращаться к врачу, да, что касается щитовидной железы, вот когда уже точно надо обращаться к врачу, какие симптомы должны заставить? Ну вот или из практики, вы же только-только с приема пришли, да, вот с чем обращаются, да, чаще всего, с какими симптомами?
1: Как я уже сказала, обязательно нужно обратиться, если вы начинаете терять сильный вес, то есть здесь в любом случае, хотя бы если не к эндокринологу, то к терапевту нужно обратиться, потому что этот симптом уже указывает о том, что есть какая-то проблема в организме. Просто так человек вес терять не будет, если он, ну, специально не придерживается какого-то дефицита калорий.
0: То есть если человек худеет, меньше ест, там спортом занимается, если у него стоит цель похудеть, и он теряет вес, это нормально. Если вы ничего из этого не делаете, никак не меняли образ жизни, и пошел резкий спад веса, это уже такой серьезный звонок к тому, чтобы к эндокринологу обратиться.
1: Да, также очень явным симптомом является тремор верхних конечностей, то есть пациенты с гиперфункцией щитовидной железы, у них настолько возникает вот эта тряска в руках, что очень часто это уже начинает им даже мешать в их повседневной жизни. То есть, как правило, если этот небольшой тремор, то есть там небольшие колебания в гормонах, человек может и не заметить, но когда он уже начинает это замечать, соответственно, он уже приходит на прием, он понимает, что что-то не то. Просто я же говорю, не все люди знают, что нужно обращаться в таком случае к эндокринологу. Угу. Как правило, они либо к кардиологу, либо к неврологу идут, и там уже, естественно, специалисты направляют. То есть любой кардиолог при таких жалобах, даже при просто нарушениях ритма или учащенном сердцебиении, сначала направит к эндокринологу, чтобы мы исключили тиреотоксикоз. Они не будут лечить своими препаратами свои патологии, потому что прежде всего нужно исключить, что это не эндокринное заболевание.
0: Хорошо, доктор, как предупредить заболевание эндокринной системы? Давайте, наверное, вот к профилактике. Мы всегда говорим, что самое лучшее лечение – это профилактика, не допустить развития заболевания. И здесь, что касается щитовидной железы, мы тоже многое можем сделать сами. Понятно, что есть какие-то наследственные факторы, факторы внешние, да, окружающей среды, на которые мы, может быть, очень сильно не можем повлиять. Но есть то, что каждый из нас с вами в силах сделать для того, чтобы поберечь свою эндокринную систему, щитовидную железу, в частности, и не допустить развития патологии.
1: Основой профилактики заболеваний щитовидной железы является полноценное питание и достаточное поступление йода в организм. Но очень важно понимать, что здесь не имеется в виду препараты йода. Имеется в виду питание, продукты, богатые йодом, это морская рыба, морские водоросли, то есть морепродукты в целом. И это йодированная соль, то есть обычная поваренная соль, в состав которой добавлены йодит или йодат калия. Считается, что в соответствии с потребностями организма рекомендовано где-то 4-5 грамм йодированной соли использовать. Ну, то есть я сама тоже дома просто при приготовлении пищи или как досаливание готовой еды, йодированную соль вместо обычной использую, этого достаточно.
0: То есть это хорошая привычка, да? То есть приобретаете соль, купите просто йодированную, она на вкус такая же абсолютно.
1: Такая же.
0: Нет никакого привкуса, запаха, да? Многие могут сказать, она, наверное, будет неприятно пахнуть, какой-то вкус никак не отличается. Йодированная соль от обычной поваренной соли. Поэтому приобретаете, доплатили пару рублей, да, там не такая большая разница. Приобрели йодированную и готовим, добавляем соль, просто йодированную. Этого будет достаточно.
1: Да, я хочу еще раз сделать акцент на том, что препараты йода принимать самостоятельно, без назначения врача, не рекомендуется. То есть профилактика – это только лишь применение йодированной соли в домашних условиях, потому что избыток йода может, наоборот, навредить. Угу. Только по рекомендации врача есть определенные категории граждан, то есть это беременные, которые, да, принимают препараты йода, мы им назначаем.
0: От первого дня беременности до счастливого рождения малыша.
1: Период лактации тоже.
0: Да, то есть получается, когда закладываются органы и системы, здесь тоже очень важно помочь организму снабдить в том числе, ну, всеми микроэлементами, витаминами, минералами, и йод в их числе, он очень важен, да, то есть получается здесь обязательно, вот поэтому тоже, когда говорят, что беременность должна быть запланированной, с ранней постановкой на учет, с постоянным наблюдением врачей. Для чего? Вот в том числе для того, чтобы помощь в виде минералов, микроэлементов, в том числе и йода, беременной женщине назначили, чтобы формирование ребенка шло полноценно и все как надо. Хорошо, что еще для профилактики важно, помимо питания?
1: Помимо питания, также, естественно, имеет место здоровый образ жизни. То есть, ну, как бы это банально ни звучало, это исключение гиподинамии и само питание. То есть ожирение, лишний вес, оно в любом случае является фактором риска многих проблем, в том числе и заболеваний эндокринной системы. Гиподинамия сейчас, к сожалению, присутствует у большинства количества граждан. Сидячий образ жизни, работа сидячая и так далее. Поэтому, ну, хотя бы те же самые примитивные 10 тысяч шагов ежедневно нужно, конечно же, соблюдать.
0: То есть активность, правильное питание, да. активность. Да, вот, кстати, в последние годы очень много ваши коллеги, врачи об этом говорят. Вот каждый доктор, который приходит еженедельно в эту студию, все говорят о важности активного образа жизни. Все говорят о том, что действительно мы стали очень мало двигаться. Ну да, если вот представьте 100 лет назад, для того, чтобы там приготовить пищу, надо было там наколоть дров, принести воду и так далее, и так далее. Мы двигались много, да, наши предки двигались много. Сегодня у нас все автоматизировано, на работу на машине, на работе за компьютером многие, и получается, что в принципе действительно дефицит от этого, и лишний вес, и все заболевания, и все как снежный ком. И там же получается не одна патология, да, а, как правило, несколько, и поэтому резкое ухудшение состояния здоровья, и, собственно говоря, потом куча-куча проблем, которые приходится разгребать. Что-то еще важно соблюдать, доктор, помимо здорового образа жизни, на активности физической, и правильного рациона питания.
1: Да, ну, к сожалению, я не знаю, стресс, наверное, полностью исключить из жизни, это невозможно, но нужно максимально постараться его минимизировать, как бы это ни звучало, потому что стресс является триггерным фактором для развития многих заболеваний, в том числе и заболеваний щитовидной железы. И, естественно, это прохождение профилактических осмотров, плановых медицинских осмотров и той же диспансеризации. То есть, как я уже сказала, особенно, кстати, я хотела бы добавить, что если у вас когда-то были проблемы с щитовидной железой, то есть очень часто люди приходят на прием и говорят, вот у меня лет 10 назад были какие-то узлы, я говорю, а за 10 лет вы нигде не наблюдались? Они говорят, нет. То есть тогда человеку сказали, что у вас все хорошо, просто планово наблюдаетесь, угу. Человек не наблюдался все это время. А за 10 лет уже очень много могло измениться, узлы уже могли вырасти, появиться новые узлы, эти узлы уже могли стать подозрительными и так далее. То есть если даже у вас когда-то все было хорошо, это не значит, что так будет всегда.
0: А такие узлы могут перерастать в новообразование, в раковые какие-то вещи?
1: Ну, как правило, доброкачественные узлы, они не малигнизируют, то есть не перерастают в какие-то злокачественные. Но мы все равно следим динамики, если мы видим какой-то быстрый рост или какое-то изменение по ультразвуковым показателям, естественно, мы уже направляем на дообследование. То есть это все сейчас доступно в рамках ОМС. У нас мы спокойно направляем, если нам что-то не нравится по УЗИ, направляем в наш онкологический диспансер, там уже до обследования, там консультация хирурга, пункция тоже по ОМС, то есть это все сейчас доступно.
0: Ну что, друзья, все доступно, надо только заботиться о своем здоровье, да, многие даже этого не могут сделать, не могут уделить хотя бы один день в году на свое здоровье. Поэтому, друзья, мы вновь и вновь призываем всех пересматривать свой образ жизни, если есть факторы риска, вредные привычки, недосыпание, гиподинамия, неправильное питание, сидячий малоподвижный образ жизни. Пересмотрите, действительно, много и внешних факторов, которые могут повлиять на наше здоровье, но каждый же может сам для себя принять важное ответственное решение. Да? Я думаю, что болеть никто не любит, лечиться никто не хочет, таблетки, препараты и так далее, все это очень дорого, да и зачем? Поэтому, друзья, мы можем сами минимизировать эти риски, ну и, в принципе, да, я думаю, что каждый понимает, что когда человек здоров, он активен, он весел, он бодр, он продуктивен, ему хочется жить, радоваться, ну и жизнь совершенно в других красках. Поэтому, друзья, профилактика, еще раз профилактика, здоровый образ жизни, правильное питание, минимизируем стрессы, активно двигаемся, позитивные эмоции получаем, это тоже, кстати, полезно.
1: Профилактика всегда лучше, чем лечение.
0: Хорошо, доктор, много мифов вокруг щитовидной железы, и очень хочется развеять эти мифы, потому что действительно к этому органу, да, можно сказать, органу привлечено очень много внимания. Я же говорю, как-то вот в последние годы какой-то настоящий бум такой, знаете, все стали следить за своим здоровьем и за щитовидной железой в частности. Кто-то рекомендует какие-то сборы, схемы лечения и так далее, и так далее. Ну, я хочу еще раз, да, вот, наверное, от лица всего медицинского сообщества предостеречь. Даже какие-то безобидные биологически активные добавки, которые могут показаться безобидными на первый взгляд, могут нанести вред и совершенно не помочь. Поэтому, друзья, если вы решили воспользоваться какой-то схемой, которую активно пропагандируют на просторах интернета или ваши знакомые, и так далее, лучше обратитесь к врачу, проконсультируйтесь, подойдет вам такая схема или нет.
1: Да, я бы тоже хотела на этом сделать акцент, что как раз один из мифов, что щитовидную железу можно вылечить БАДами. То есть на приеме мы каждый день сталкиваемся с тем, что выявляем узловые образования в щитовидной железе. Но каких-то препаратов лекарственных, которые бы повлияли на рост этих узлов, либо наоборот, на то, чтобы они рассосались. То есть пациенты часто спрашивают, а что мне принимать, чтобы эти узлы не росли? К сожалению, таких препаратов нет. То есть мы здесь можем только лишь наблюдать. И тогда некоторые пациенты прибегают к альтернативной медицине, начинают сами где-то читать, искать какие-то БАДы, народные средства, травы. То есть да, у меня были тоже такие случаи, пациенты принимали травы, заказывали откуда-то с Алтая. Это, естественно, все не доказано, не имеет никакой доказательной базы, неэффективно. Более того, это может даже навредить. То есть у меня была такая пациентка, которая лечилась травами, и у нее, мы в динамике сделали УЗИ, к сожалению, там только ухудшилось. То есть у нее узловые образования увеличились.
0: Поэтому, друзья, никаких БАДов. Только консультируемся с врачом и, собственно говоря, следуем инструкциям и рекомендациям, которые дает врач. Какие еще мифы есть относительно щитовидной железы и ее здоровья?
1: Еще один из главных мифов то, что если щитовидная железа не болит, значит там все нормально. Или если визуально она не увеличена. Это тоже большое заблуждение, потому что, как я уже и сказала, что многие заболевания щитовидной железы, они очень долго протекают без каких-либо внешних изменений. То есть даже когда человек приходит на прием и доктор проводит осмотр, пальпацию щитовидной железы, мы не всегда можем почувствовать, есть ли там какие-то изменения. То есть достоверно это будет только при помощи ультразвукового аппарата. Более того, я бы хотела сказать, что даже крупные узлы, то есть даже мелкий размер узлов, это не всегда говорит о том, что это доброкачественные узлы. В последнее время почему-то такая тенденция, что плохими злокачественными узлами оказываются именно узлы больше, меньше 1 сантиметра.
0: Угу. То есть получается то, что даже доктор прощупать не может по факту. Только УЗИ получается самый достоверный способ диагностировать, да, такие вещи. Ну что, друзья, поэтому только к доктору. Сами мы на взгляд не увидим, не почувствуем, да, щитовидная железа не болит, да, вот как болит, например, там сердце, мышцы болят, и желудок может болеть, а щитовидная железа как таковая не болит.
1: Да, и визуально можно я добавлю еще один самый-самый распространенный миф, с него, наверное, надо было начать, это то, что набор веса связан с гормональными изменениями, в том числе с проблемами функционирования щитовидной железы. Вот это сейчас вообще очень сильно набирает обороты.
0: Все, наверное, хотят быть стройными, все хотят худеть и сразу идут к эндокринологу.
1: Про препараты для снижения веса, все хотят похудеть, все хотят волшебную таблетку.
0: Или укол. Вот, кстати, сейчас какой-то пик, бум, наверное, вообще даже, да, вот этих инъекционных препаратов.
1: Да, и пациенты приходят, говорят, доктор, я набираю вес, я ничего не ем, я хочу проверить все гормоны, у меня какие-то нарушения по гормонам. И, как правило, 90-95% это не гормональные причины. То есть там все хорошо с гормонами, абсолютно нормальная функция щитовидной железы, а элементарная причина этого набора веса. То есть человеку кажется, что он ничего не ест, а когда мы начинаем разбирать питание, оказывается, что очень даже ест.
0: Угу. Поэтому, друзья, если есть набор веса, это не всегда щитовидная железа, и уж точно самостоятельно приобретать инъекционные препараты или какие-то таблетки для того, чтобы снизить вес, это неправильная схема. Можно навредить своему организму и навредить так, что потом очень долго придется восстанавливаться, собственно говоря. Есть ли еще какие-то мифы, о которых важно упомянуть?
1: Наверное, о том, что болезнь щитовидной железы встречается только у пожилых людей. Это тоже абсолютный миф. У молодых людей вообще, в принципе, сейчас все заболевания молодеют. Но у щитовидной железы у нее нет какой-то склонности к более возрастным пациентам. Угу. То есть у молодых также могут быть проблемы с щитовидной железой, и они есть, мы это видим ежедневно на приемах. Поэтому независимо от возраста, даже детям обязательно нужно обследоваться для профилактики заболеваний щитовидной железы.
0: Ну что, друзья, давайте еще раз. Чтобы не попадать на прием к эндокринологу, а вот слушать эндокринолога только в эфире радио КЧРФМ, есть несколько важных рекомендаций. Доктор, давайте еще раз коротко напомним о том, какие моменты важно знать, соблюдать, чтобы не стать пациентом эндокринолога. Ну, во-первых, позитивный, правильный настрой и отношение к жизни. Наверное, это самое важное и самое главное, да, то есть важно заботиться о своем здоровье, прогнозировать, да, какие-то вещи и понимать, что здесь сейчас закладывается то, что будет через год, через 5, через 20 и будет ли через 20, собственно говоря.
1: Да,
0: ну а дальше?
1: Обязательно беречь свое здоровье, внимательно относиться к своему организму, прислушиваться к нему, если вы чувствуете какие-то изменения, даже они вам кажутся незначительными, лучше обследоваться для того, чтобы успокоиться, удостовериться, что все у вас хорошо. Ну, как я уже сказала, здесь диагностика на самом деле очень простая, здесь ничего сложного нет, это не занимает много времени, это доступно, это УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гормон ТТГ. То есть очень часто, кстати, пациенты приходят, они обращаются в какие-то частные лаборатории и хотят сдать гормоны щитовидной железы, сдают весь спектр гормонов, это и ТТГ, и свободный Т4,
0: и стоит Т3, это, ой-ой-ой.
1: Да, Т3, антитела всевозможные, этого делать абсолютно не нужно, достаточно просто ТТГ сдать. Дальше, если там уже по ТТГ есть какие-то изменения, обратиться к доктору, и доктор-эндокринолог уже далее вас направит. То есть все гормоны сдавать не надо. Функцию щитовидной железы нам отражает только гормон ТТГ, тиреотропный гормон.
0: Если решили сделать чекап, пожалуйста, только ТТГ и, собственно говоря, какой еще анализ нужен будет доктору? Наверное, общий анализ крови, да, это, наверное, такой база.
1: Общий анализ, да, база. Он, в принципе, показывает в общем состоянии организма. И, конечно, не заниматься самолечением. Еще раз повторю, что при своевременном обращении большинство заболеваний щитовидной железы, они успешно контролируются, лечатся и позволяют человеку вести полноценную активную жизнь.
0: Ну и соль заменяем на йодированную. Друзья, еще один вот такой добрый совет от нашего доктора. доктора. Я напомню, что у нас сегодня в рамках проходящей недели профилактики заболеваний эндокринной системы, она проходит в честь Всемирного дня щитовидной железы, побывала доктор республиканского эндокринологического диспансера Мира Дугужева. Мира Зурабовна, спасибо большое, было интересно. Друзья, будьте здоровы. Я надеюсь, что вы не только услышали, но и будете применять советы и рекомендации доктора. Будьте здоровы и оставайтесь здесь на 104.5. Много всего полезного, важного, интересного. Ну и музыка, конечно же, самая ваша любимая для хорошего настроения и отличного дня. До новых радиовстреч. До свидания.

0: Ставки 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

0: Господь высоко в горах. Майкли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наша землячка Марта Волкова завоевала золото чемпионата Европы по армрестлингу среди взрослых в категории на левую руку. Чемпионат проходил в Венгрии. Ранее, также в Венгрии, на первенстве Европы до 23 лет, Марта завоевала два золота на левую и правую руку. 35 медалей различного достоинства завоевали легкоатлеты Карачаева-Черкесии на чемпионате и первенствах Северокавказского федерального округа в 5 возрастных категориях. Соревнования прошли в Черкесске и Ставрополе. В копилке нашей сборной 14 золотых и 13 серебряных, а также 8 бронзовых медалей. Тхэквондисты из Черкесска завоевали в составе сборной республики 4 медали на первенстве СКФО, которое прошло в Нальчике, и объединило более 200 спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет. Сборная Карачаева-Черкесии завоевала 9 медалей, и 4 из них на счету воспитанников спортшколы номер 5 Черкесска. Ева Кузнецова завоевала золото, Рамазан Ахмедов – серебро, бронза у Амира Кемрюгова и Рената Абдокова. Тренируют юных призеров Тимур Кемрюгов и Агурлишев Хужев. В Адыгейхабльском районе прошел очередной этап фестиваля «Выбирай спорт». Уже второй раз он собирает в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруко» на яркий праздник юных атлетов, воспитанников спортивных школ и секций района, их тренеров и наставников, почетных гостей фестиваля. В этот раз праздник начался с торжественного парада юных спортсменов Адыгейхабльского района и их показательных выступлений. Далее на фестивале лучших тренеров, внесших вклад в подготовку будущих чемпионов, и самих юных спортсменов, которые достигли определенных побед, отметили почетными грамотами регионального отделения «Единой России», Минспорта и администрации Адыгейхабльского района. Эстафету проведения фестиваля передали Черкесску. Спортивно-патриотический фестиваль «Выбирай спорт» проходит в нашей республике в рамках реализации проекта «Детский спорт Единой России» и по традиции охватит все городские округа и районы. Определен состав российской сборной по вольной борьбе на первенство Европы Ю-15, который пройдет в Самокове, Болгария, с 22 по 24 мая. В составе сборной России выступает спортсмен из Карачаева-Черкесии Аслан Хаджимустафов. Он борется в категории 85 килограммов. Боксеры городской спортивной школы номер 4 Черкесска завоевали 3 медали на межрегиональных соревнованиях по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Это второй этап 13-й летней спартакиады учащихся России. Соревнования проходили в Ставрополе с участием лучших спортсменов Северного Кавказа. Золото завоевал наш земляк Денислам Казбаев, бронзу Давид Середин и Ислам Байрамуков. Победители получили право выступить в финале 13-й летней спартакиады учащихся России по боксу, который будет проходить в Сыктывкаре в конце июня. Напомним, что спартакиада учащихся проходит раз в 4 года. Тренируют наших боксеров Арсен Чекунов и Альберт Джандубаев. В Ростове-на-Дону завершилось первенство Северокавказского и Южного федеральных округов по спортивной гимнастике. Представители Карачаева-Черкесии завоевали 2 путевки на первенство России и показали высокие результаты. Даниил Агамян стал победителем многоборья, завоевав 1 золотую, а также 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на отдельных видах программы. Амадей Малхозов завоевал бронзу в многоборье, а также 2 серебряные и 3 бронзовые медали в отдельных видах программы. Спортсмены тренируются под руководством тренеров Александра Чернова и Романа Кячева. Желаем ребятам удачи на первенстве России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.
2: Фанси!

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Прикубанскому району установили и задержали 34-летнего неоднократно судимого жителя села Дружба, который подозревается в нанесении ножевого ранения 45-летнему односельчанину. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он также привлечен к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Преступление было совершено 14 мая. Между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом. Раненый был госпитализирован с проникающим ранением в правую плевральную полость. Подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России Карачаевский начато уголовное преследование 23-летнего жителя Тиберды. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Преступление выявили сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков. Оперативники установили, что подозреваемый продал 43-летнему мужчине 14 капсул сильнодействующего вещества за 6 тысяч рублей. В рамках уголовного дела сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Черкесску установили 18-летнего жителя станицы Ессентукская Ставропольского края, который, действуя по указанию дистанционных мошенников, забрал у 70-летнего жителя Карачаева-Черкесии денежные средства в иностранной валюте на общую сумму 2 миллиона 619 тысяч рублей. По предварительным данным, мошенники впервые связались с жертвой 30 апреля. Звонивший представился электриком, сообщил о необходимости замены электросчетчика, для чего взял у пенсионера паспортные данные. 4 мая позвонила женщина, якобы работник МФЦ, и сказала, что преступники взломали его личный кабинет на госуслугах. И банковские счета могут быть использованы для финансирования терроризма, а на него заведут уголовное дело. Собеседница переключила пенсионера на сотрудника Росфинмониторинга. Следуя полученным инструкциям, мужчина собрал имеющиеся дома наличные деньги в иностранной валюте и в установленном месте передал их якобы для сохранности незнакомцу, который назвал кодовое слово. Через некоторое время пенсионер понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию. Полицейские разыскали курьера по месту жительства и доставили в полицию. Молодой человек сообщил, что деньги передал другому участнику криминальной схемы в Краснодаре. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В Карачаево-Черкесии дознаватели отдела МВД России по Черкесску в отношении 22-летнего жителя республиканской столицы возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, передача из корыстной заинтересованности электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций. Сотрудниками уголовного розыска МВД по региону установлено, что молодой человек в ноябре передал неизвестному лицу две банковские карты за денежное вознаграждение 5000 рублей. МВД по Карачаево-Черкесии напоминает, передача банковских карт посторонним лицам является серьезным правонарушением, которая может повлечь за собой ответственность за соучастие в преступлениях, включая мошенничество, отмывание денег и незаконные финансовые операции. Полицейские отделы МВД России по Черкесску установили подозреваемого в угоне автомобиля и повреждении имущества. Автомобиль «Лада Приора», припаркованный возле домовладения по улице Демиденко, угнал 32-летний житель села Чапаевское. Мужчина дал признательные показания. По словам подозреваемого, в момент совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался угнать автомобиль, чтобы добраться домой. Также установлено, что мужчина пытался совершить угон автомобиля «Лада Гранта» и автобуса «ПАЗ». Кроме того, он повредил водительскую и заднюю левую пассажирскую двери автомобиля ВАЗ-2110, нанеся по ним удары ногой. Решается вопрос о принятии процессуального решения. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

0: в Зеленчукской, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В 2025 году Махачкалу посетили более 913 тысяч туристов. Это почти половина от общего турпотока в республику. Сегодня город располагает 190 коллективными средствами размещения, а общий номерной фонд составляет 4150 единиц. К летнему сезону актуализированы и обновлены 7 ключевых экскурсионных маршрутов. В текущем году планируется ввод новых инвест-объектов, включая крупный гостинично-курортный комплекс на побережье Каспийского моря стоимостью около 5 миллиардов рублей. Реализация проекта находится в завершающей стадии. Ингушетия. В Ингушетии открыт прием заявок на участие в международном фестивале народных ремесел «Край мастеров», который пройдет с 4 по 6 июня на площади Алания в Магасе. Для предоставления своих работ приглашаются мастера народных художественных промыслов, ремесленники, дизайнеры и авторы изделий из разных регионов России, а также из-за рубежа. Фестиваль призван объединить представителей ремесленного сообщества, туристической отрасли и креативных индустрий, а также стать площадкой для обмена профессиональным опытом и развития культурного сотрудничества. Кабардино-Балкария. Фестивальную площадку у древнего карачаево-балкарского поселения 10-11 веков с экотропой и концертной зоной Эль-Джурт намерены создать в городе Тырнаус, Кабардино-Балкария. Идея авторов проекта заключается в создании горного туристического хаба. Инициатива является частью большой концепции развития высокогорного города. Она включает организацию культурных и развлекательных площадок, экскурсионных бюро и музеев. Сейчас готовится инвестиционное обоснование для привлечения крупных партнеров. Карачаево-Черкесия. В городе-курорте Тиберде в Карачаево-Черкесии проводит модернизацию дома-музея просветителя и художника Ислама Крымшамхалова. В трех экспозиционных залах было смонтировано профессиональное музейное освещение и установлены современные подвесные системы для картин. Технический арсенал учреждения также пополнился аудиооборудованием и большой LED-панелью для интерактивных лекций. Сейчас ведется изготовление новых экспозиционных витрин. После завершения всех работ гостей встретит полностью преображенное современное пространство. Северная Осетия. Турнир по дрон-рейсингу имени Героя России Марата Тибилова впервые прошел в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского государственного университета. Турнир проходил в течение 2 дней. В рамках этапа «Юные асы» свои навыки продемонстрировали школьники Осетии. Затем состоялась чемпионская гонка, в которой приняли участие студенты и старшеклассники. Участники выполняли полеты на специальных симуляторах БПЛА, проходя конкурсные трассы на скорость и точность. Ставропольский край. Почти 10 тысяч человек из 88 регионов и 77 стран зарегистрировались для участия в 17-м Всероссийском молодежном форуме «Машук». Конкурс составил более 4 человек на место. В топ-5 субъектов России по числу заявок вошли Ставропольский и Краснодарский края, Москва, Ростовская область и Башкортостан. Из иностранных государств поступило почти 700 заявок от Алжира и Пакистана до Индии и Марокко. Молодежный форум пройдет с 8 по 22 августа в Пятигорске на Комсомольской поляне у подножия горы Машук и объединит 2200 участников. Это молодые активисты и профессионалы в сфере педагогики и воспитания. Чечня. В Чеченской республике появился новый автотуристический маршрут «Горный Кизиной-Ам». Его протяженность 103 километра. Путешественники смогут преодолеть проложенный путь за один день. Автотуристы увидят красоту столицы региона, а также насладятся уникальностью природы республики, проехав через Введенский район к высокогорному озеру Кизиной-Ам. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: В Тиберде 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Домбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Домбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория. Это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес. Город Черкесск. Улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. После блестящего выступления наших юниоров на первенстве Европы по армрестлингу успех закрепили взрослые спортсмены. Копилку команды Карачаева-Черкесии пополнили сразу 4 награды, 3 из которых высшие пробы. Альберт Кенжев стал победителем в борьбе на левой руке и серебряным призером на правой. Марта Волкова завоевала звание абсолютной чемпионки Европы с золотыми медалями на обеих руках. Оба спортсмена выполнили норматив мастера спорта России международного класса. Итог выступлений наших армрестлеров на первенстве Европы – 18 медалей, 14 у юниоров и 4 у взрослых. Спортсменов и президента Федерации армрестлинга Карачаева-Черкесии Адама Гачияева, а также тренеров Бородина Иркенова, Расула Урусова, Рамазана Тамбиева, Шамиля Токова поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Он пожелал покорения новых вершин и еще больше ярких побед во славу России. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены Карачаево-Черкесской республики завоевали 7 медалей и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золотые медали завоевали Саид Чикатуев и Алан Охтов, серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев. Бронзовые награды завоевали Муса Махожев, Умар Чикатуев и Алан Шауф. Отметим, что победители соревнований выступят на первенстве страны по самбо, которое пройдет в начале июня в Уфе. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Мусаки Шмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. 35 медалей завоевали легкоатлеты Карачаева-Черкесии на чемпионате и первенствах СКФО в 5 возрастных категориях. Соревнования проходили в Черкесске и Ставрополе. В копилке нашей сборной 14 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград. В Ростове-на-Дону завершилось первенство Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по спортивной гимнастике. Спортсмены Карачаева-Черкесии завоевали 2 путевки на первенство России и показали высокие результаты. Даниил Агамян стал победителем многоборья, завоевав золото, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на отдельных видах программы. Амадей Малхозов завоевал бронзу в многоборье, 2 серебряные и 3 бронзовые медали в отдельных видах программы. Спортсмены тренируются под руководством Александра Чернова и Романа Кячева. Поздравляем спортсменов и желаем им успехов на предстоящем первенстве России. 29 мая в Карачаево-Черкесии пройдет мероприятие просветительского проекта «Знание государства», организованное Российским обществом знания. Гостями встречи станут обладатель золотой и серебряной медалей Олимпийских игр в Сочи Александр Легков и чемпион мира по джиу-джитсу, бывший борец UFC, доктор наук по психологии Иллинойского университета, депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон. Спикеры обсудят с молодежью темы патриотизма, единства народов и роли России в современном мире, а также поделятся личными историями. Мероприятие пройдет на площадке Северокавказской государственной академии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория. Это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 23 мая в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 23. Облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 8 ночью, днем до плюс 19. Ожидается дождь, гроза. В Домбай ночью плюс 5, днем до плюс 10. Облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 17. Облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: я.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да? 18.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена 88-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Карачаевске, 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаева-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 23 мая в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 23. Облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 8 ночи, днем до плюс 19. Ожидается дождь, гроза. В Домбай ночью плюс 5, днем до плюс 10. Облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 17. Облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки, собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262

the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

0: В Донбайе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к

0: логика.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 23 мая в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 23. Облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 8 ночью, днем до плюс 19. Ожидается дождь, гроза. В Донбай ночью плюс 5, днем до плюс 10. Облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 17. Облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала об одежде казаков, в этом продолжу повествование об одежде казачек. Основой женского костюма была рубаха, которая являлась так же, как и у русских и украинцев, нательной и верхней домашней одеждой. Традиционная кубанская женская рубаха была длинной, с длинными рукавами, с округлым, немного присборенным воротом, иногда с воротником, прямым разрезом и застежкой на пуговицу или завязками. Почти до 30-х годов 20 века рубаха была основной одеждой казачек. В рубахе и юбке женщины выполняли все домашние работы. Девочки в одной рубахе, подпоясанной поясом или бечевкой, ходили до 10-12 лет, а в старину – до самого замужества. Старинной одеждой казачек, надевавшейся на рубаху, была юбка. Юбки шили широкие, в 5-6 полотниц, полок, на вздернутом шнуре – учкуре. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних. Нижние юбки поддевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки. Самая нижняя юбка была обязательно белой. Передник, фартук, завеска не был у кубанских женщин обязательной частью костюма. Его надевали главным образом для работы. Со второй половины 19 века среди кубанских женщин распространяется городская одежда – юбки и кофты из покупных тканей. Такой костюм называли «парочка», если он шился из одного материала. Очень разнообразны были отделки – кружево, оборка, тесьма, шнур. Старинной верхней женской одеждой был зипун, а позднее – кохта – прямоспинная одежда, немного ниже колен, с широкими косыми полами, образующими глубокий запах, без воротника. Эта одежда считалась очень удобной, так как давала возможность выносить ребенка на улицу, не завертывая в одеяло. На Кубани, как и почти везде в России, женщины заплетали волосы в косы и укладывали их на затылке в пучок. Однако здесь не было принято полностью закрывать волосы. Тщательно закрывался только пучок. «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и на двор не выйдет», — говорили на Кубани. Шлычка — это род маленькой шапочки, состоящей из круглого донышка и узкого бортика. Она надевалась на пучок и затягивалась шнурком. На шлычку женщины летом надевали легкие ситцевые или шелковые платки, а зимой – теплые вязаные платки или шали. Девушки зимой носили такие же платки, как и замужние женщины, а летом могли ходить с открытой головой и со спущенной на спину косой, перевязанной лентой. Из украшений самыми распространенными были дешевые бусы и особенно серьги и кольца. Рабочей обувью у женщин, как и у мужчин, были чирики, башмаки, чувяки. Среди женщин было принято носить сапоги. Особенно ценились сапоги из цветного софьяна на каблучках. Позднее праздничной обувью были туфли, ботинки на шнурках и полусапожки. Были и возрастные различия в одежде. Самым красочным и лучшим по качеству материалом был костюм девушек-невест и молодых женщин. К 30-35 годам женщины начинали одеваться в более темную, однотонную одежду упрощенного покроя. Девочки ограничивались одной рубахой, а старухи надевали на нее только юбку. Обеспеченность одеждой членов семьи, независимо от материального состояния, была различной. В первую очередь получали одежду мужчины, особенно служивые казаки, а затем женщины. Девушкам-невестам справляли наряды и приданные. Замужние же женщины, особенно в бедных семьях, иногда в продолжении всей жизни ограничивались своим приданным. Дети получали минимум одежды. В бедных семьях они донашивали старую одежду родителей и старших братьев и сестер. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых радиовстреч!

0: Учкекене, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В 2025 году Махачкалу посетили более 913 тысяч туристов. Это почти половина от общего турпотока в республику. Сегодня город располагает 190 коллективными средствами размещения, а общий номерной фонд составляет 4150 единиц. К летнему сезону актуализированы и обновлены 7 ключевых экскурсионных маршрутов. В текущем году планируется ввод новых инвест-объектов, включая крупный гостинично-курортный комплекс на побережье Каспийского моря стоимостью около 5 миллиардов рублей. Реализация проекта находится в завершающей стадии. Ингушетия. В Ингушетии открыт прием заявок на участие в международном фестивале народных ремесел «Край мастеров», который пройдет с 4 по 6 июня на площади Алания в Магасе. Для предоставления своих работ приглашаются мастера народных художественных промыслов, ремесленники, дизайнеры и авторы изделий из разных регионов России, а также из-за рубежа. Фестиваль призван объединить представителей ремесленного сообщества, туристической отрасли и креативных индустрий, а также стать площадкой для обмена профессиональным опытом и развития культурного сотрудничества. Кабардино-Балкария. Фестивальную площадку у древнего карачаево-балкарского поселения 10-11 веков с экотропой и концертной зоной Эль-Джурт намерены создать в городе Тырнаус, Кабардино-Балкария. Идея авторов проекта заключается в создании горного туристического хаба. Инициатива является частью большой концепции развития высокогорного города. Она включает организацию культурных и развлекательных площадок, экскурсионных бюро и музеев. Сейчас готовится инвестиционное обоснование для привлечения крупных партнеров. Карачаево-Черкесия. В городе-курорте Тиберде в Карачаево-Черкесии проводит модернизацию дома-музея просветителя и художника Ислама Крымшамхалова. В трех экспозиционных залах было смонтировано профессиональное музейное освещение и установлены современные подвесные системы для картин. Технический арсенал учреждения также пополнился аудиооборудованием и большой LED-панелью для интерактивных лекций. Сейчас ведется изготовление новых экспозиционных витрин. После завершения всех работ гостей встретит полностью преображенное современное пространство. Северная Осетия. Турнир по дрон-рейсингу имени Героя России Марата Тибилова впервые прошел в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского государственного университета. Турнир проходил в течение 2 дней. В рамках этапа «Юные асы» свои навыки продемонстрировали школьники Осетии. Затем состоялась чемпионская гонка, в которой приняли участие студенты и старшеклассники. Участники выполняли полеты на специальных симуляторах БПЛА, проходя конкурсные трассы на скорость и точность. Ставропольский край. Почти 10 тысяч человек из 88 регионов и 77 стран зарегистрировались для участия в 17-м Всероссийском молодежном форуме «Машук». Конкурс составил более 4 человек на место. В топ-5 субъектов России по числу заявок вошли Ставропольский и Краснодарский края, Москва, Ростовская область и Башкортостан. Из иностранных государств поступило почти 700 заявок от Алжира и Пакистана до Индии и Марокко. Молодежный форум пройдет с 8 по 22 августа в Пятигорске на Комсомольской поляне у подножия горы Машук и объединит 2200 участников. Это молодые активисты и профессионалы в сфере педагогики и воспитания. Чечня. В Чеченской республике появился новый автотуристический маршрут «Горный Кизиной-Ам». Его протяженность 103 километра. Путешественники смогут преодолеть проложенный путь за один день. Автотуристы увидят красоту столицы региона, а также насладятся уникальностью природы республики, проехав через Введенский район к высокогорному озеру Кизиной-Ам. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 23 мая в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 23. Облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 8 ночью, днем до плюс 19. Ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 10. Облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 17. Облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: 101.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Жегуте 23:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: хочу к тебе.
1: Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майкли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать пылью, Майкли, а?

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к брату.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.